0: 425.
1: Dougie, Boyfriend Charles 511. Boyfriend Charles 511.
2: 370-375-1064-6-5-10-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Yeah, I had a passerby here stop, they saw a vehicle stop, remove the limb off the side of the hill, clear the roadway. That's why we weren't able to find anything. Go ahead and show all 30 units clear, back and around the station.
2: 16 print.
1: Not for birds from the cutoff, but she's letting her dog out.
3: 16.
1: Show me clear off that last complaint.
3: Why not?